0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.